Я ти снот, аги аж на тасу кизги коренчи шижаро, K3B и 9.7 FM, дона нитца, баджанал кио и ади Entertainment News, и аж лашта и аж на та эскет, ару дишне бейхил хашне то лилги и я, ди Истин Корбин, и аж и я йольего, та бейхил чедиш.